моя, моя, моя. Уйдаху кафуш нар гордым зэкэм чимак, чилиге залази мэлэ джанге гав. Корпоня хавна варчим нладух мусалэ амар бадух майда. Уйдаху кафуш нар гордым зэкэм чимак, чилиге залази мэлэ джанге гав. Корпоня хавна варчим нладух мусалэ амар бадух майда.